Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю «Последняя вечеря с 12 апостолами». «Где велишь нам приготовить пасхальный ужин?» — спросили ученики Иисуса. «Пойдите в город», — сказал Иисус Петру и Иоанну. «Там встретите человека, несущего кувшин с водой. Последуйте за ним. Когда он будет входить в свой дом, скажите ему: «Учитель спрашивает, где ему приготовить Пасху». Двое апостолов отправились в путь. Все произошло точно по слову Иисуса. Войдя в дом, хозяин проводил их в большую комнату. Вероятно, человек этот знал Иисуса и был рад принять его в своем доме. Когда наступил вечер, Иисус и остальные 10 учеников присоединились к Петру и Иоанну. Все опечалились, когда Иисус сказал, что это его последняя вечеря с ним. Неужели Иисуса не будет с ними? Мысль, что его могут лишить жизни, казалась невероятной. Но, сидя за праздничным столом, они отвлеклись и заговорили на другие темы. Некоторые даже спорили, кто из них будет первым в Царстве Небесном. Они все еще не понимали, чему учил их Иисус. Он же знал, о чем они думали, и захотел объяснить им, чему подобно его царство. Он снял с себя верхнюю одежду, опоясался полотенцем и, взяв умывальницу, принялся омывать им ноги. Ученики в недоумении переглянулись, почему Иисусу понадобилось делать это. «Господи, тебе ли омывать ноги мои?» — сказал Петр, когда Иисус подошел к нему. «Не омоешь ног моих вовек!» «Если не омою, ты не будешь иметь участия в Царстве Моем», — сказал Иисус. «Господи!» — воскликнул тогда Петр. «Не только ноги, но и руки, и голову!» Закончив омывать ноги ученикам, Иисус снова надел одежду свою, возлег и сказал апостолам: «Вы называете меня учителем и Господом, и это правильно. Итак, если я Господь и Учитель омыл вам ноги, то вы должны это делать друг другу, ибо я дал вам пример, как поступать. Слуга не больше своего господина, и блаженны вы, если исполните мои слова. Это принесет вам радость». Иисус возмутился духом и сказал: «Один из вас предаст меня». Ученики очень опечалились и начали спрашивать Иисуса: «Господи, не я ли?» «Тот, кому я, обмакнув, подам кусок хлеба», — сказал Иисус. И, обмакнув хлеб, он протянул его Иуде Искариоту и сказал: «Что делаешь, делай скорее». Иуда тотчас встал и вышел. Остальные ученики не поняли, что произошло. У Иуды был ящик с деньгами, и ученики подумали, что Иисус просит Иуду что-либо купить для праздника. После ужина Иисус взял хлеб, благословил его, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите и ешьте. Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в память обо мне». Потом Иисус взял чашу с вином и, воздав благодарение, передал ее апостолам, сказав: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, проливаемая во искупление грехов. Отныне не буду более пить с вами вина
до того дня, когда приду в царство Отца моего». И сказал Иисус своим ученикам, что уже недолго ему быть с ними. Его ожидает смерть, но это не должно страшить их. «По воскресении я буду ждать вас в Галилее». Петр воскликнул: «Господи, я тебя никогда не оставлю!» Иисус сказал ему: «В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Воспевая псалмы, Иисус и ученики покинули гостеприимный дом и направились в Гефсиманский сад.

Иуда Искариот, придя к первосвященникам, спросил: «Что вы дадите мне, если я предам вам Иисуса?» Они пообещали ему 30 серебряников. Иисус и 11 учеников вошли в Гефсиманский сад. Ученики стали располагаться на ночлег. Иисус же, взяв Петра, Иакова и Иоанна, удалился вглубь сада помолиться. И сказал Иисус троим ученикам своим: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на землю и стал молиться. Усталые ученики скоро заснули. Они не могли понять, почему их учитель так скорбит, и не могли утешить его. Иисусу в те часы очень хотелось, чтобы они были рядом и молились вместе с ним. Дважды Иисус будил их: «Неужели не можете и часа пободрствовать со мной?» — спросил он Петра и отошел снова молиться. Возвратившись, опять нашел их спящими. Иисус знал, что его ждет распятие и смерть на кресте. Чтобы спасти род человеческий, он взял на себя грехи всего мира. Так же, как все люди, он страшился боли и страдания, переживал одиночество. «Отец мой», — молился он, — «если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И в третий раз разбудил Иисус спящих учеников, сказав: «Вы все еще спите? Вставайте, пойдем, приблизился предающий меня». Ученики встали и последовали за ним. Внезапно сад осветился горящими факелами и наполнился стражей, вооруженной копьями и мечами. От толпы отделился предатель Иуда. Он подошел к Иисусу и сказал: «Здравствуй, учитель!» и поцеловал его. Иисус печально взглянул на своего ученика и сказал: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Солдаты, предупрежденные Иудой, что забрать следует того, кого он поцелует, схватили Иисуса. Стоящий рядом Петр схватил меч, ударил им одного из слуг первосвященника и отсек ему ухо. Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут». Иисус исцелил ухо пострадавшего. Петр и остальные ученики разбежались. Солдаты взяли Иисуса и повели его к дому первосвященника, где их ожидали. Петр же шел далеко позади, размышляя, что же ему теперь делать. Он боялся, что солдаты могут арестовать и его. Иисуса привели к Анне, тестью первосвященника Каиафы, и там началось позорное судилище. Петр же вошел во двор дома Анны, и вскоре одна из служанок, присмотревшись к нему, спросила: «Не из учеников ли ты этого человека?» Петр, испугавшись, сказал: «Нет». Отошел и стал среди греющихся вокруг костра солдат и слуг. Вскоре один из них, взглянув на него, тоже спросил: «Не из его ли ты последователей?» И снова Петром овладел страх, и он сказал: «Нет». Тем временем первосвященник и его люди допрашивали Иисуса. Прошло час времени, и один из солдат, видевший, как Петр выхватил меч, сказал: «Не тебя ли я видел вместе с ним в саду?» Петр принялся клясться, что это был не он, и в третий раз, отрекаясь, сказал: «Я совсем не знаю этого человека!» И увидел,
что Иисус печально смотрит на него. И вдруг запел петух. Петр вспомнил слова учителя. «Прежде чем пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя оттуда, горько заплакал. Вот такая печальная история была у нас сегодня.

0: Прощай, мухомор. Ну вот, на этой полянке мы отдохнем, сказал дедушка и поставил свою корзинку на траву возле березки. Алеша, Лиза и Валера расположились рядом с ним.
1: Показывайте ваш улов, грибники, улыбнулся дедушка. Поганок не насобирали?
2: Да нет, мы грибы знаем, засмеялись дети.
1: Вижу, что знаете. Моя наука не прошла даром. Сейчас отдохнем немного и пойдем домой. Я думаю, бабушка обрадуется, когда увидит ваши лукошки.
0: Дедушка достал из корзинки несколько яблок.
1: Угощайтесь, а я вам пока сказочку расскажу.
3: Но мы уже большие, деда, возмутился Алеша.
1: Эта сказка не простая, а с секретом. Слушайте. Жил-был еж, и было у него 4 сына. Старший – Тишка, средний – Кешка и малыши-близнецы – Мишка да Гришка. Вот подросли они, и пришла пора идти им в лес и запасы делать на зиму. Дала мама каждому по лукошку, а папе ежу большую корзину. И отправились они по грибы. Мишка с Гришкой так и бросились на перегонки, чтобы побольше грибов набрать. Но папа еж остановил их и говорит: «Прежде чем в лес идти, я вам кое-что покажу». И повел их папа на полянку, где на одном дубе висел огромный плакат. На нем были нарисованы разные грибы с названиями, а сверху надпись «Съедобные грибы». На другом дубе тоже висел плакат, на котором сверху было написано «Ядовитые грибы». «Посмотрите хорошенько на эти плакаты и потом идите собирайте. Когда наполните свои лукошки, возвращайтесь сюда, на эту полянку». Распорядился папа еж и пошел со своей корзинкой вглубь леса. Гришка глянул на первый плакат, глянул на второй и фыркнул. «Съедобные, ядовитые. Пойду пособираю, а там разберемся». И побежал Гришка в лес. Мишка посмотрел на первый плакат, посмотрел на второй и ахнул. «Ах, какой грибочек красивый, красненький, в горошек! Мухоморов называется. Вот я такие и буду собирать. Не может быть, чтобы такой красивый грибочек был ядовитым. Это, наверное, художник ошибся, когда плакат рисовал». И потопал Мишка в лес. Кешка посмотрел на первый плакат, прочитал все названия грибов. Посмотрел на второй, прочитал тоже все названия. Разве все запомнишь?» – вздохнул он и пошел в лес.
0: А Тишка несколько раз внимательно посмотрел на оба плаката, все прочитал, все запомнил и пошел следом за братьями. Папа еж вернулся со своей корзиной на поляну и стал ждать сыновей. Первым вернулся Гришка, потом Мишка, потом Кешка и, наконец, из лесу вышел Тишка. «Ну, показывайте, дети, что вы насобирали», – сказал папа еж. Он взял Гришкино лукошко и высыпал грибы на траву.
1: «Ай-яй-яй-яй-яй, Гришка, ты принес 4 мухомора, 3 бледные поганки и 2 десятка ложных опят. Это все ядовитые грибы. Да разве ты не видел, что было нарисовано на плакатах?» Потом папа еж взял Мишкино лукошко. «А там одни мухоморы. Ай-яй-яй, Мишка, да разве ты не видел, что мухомор был нарисован на плакате под названием «Ядовитые грибы»? Ну, Кешка, показывай, что там у тебя. Так, всего 3 грибочка, но зато все съедобные. Подосиновик, подберезовик и масленок. Ну, почему так мало?
2: Да я каждый раз, когда находил грибок, возвращался к плакатам и проверял, съедобный он или ядовитый, — ответил Кешка.
1: А что в Тишкином лукошке? Смотрите, дети, какие замечательные грибы нашел ваш брат! Белые, подосиновики, лисички, опята, сыроежки! Молодец, Тишка! Как это тебе удалось? — спросил папа еж сына.
2: Я все внимательно прочитал на плакатах и запомнил. Я хорошо знал, какие грибы мне нужны, а какие нет. Я теперь умею различать съедобные и ядовитые.
1: И папа еж очень похвалил Тишку, закончил свой рассказ дедушка.
3: А где же секрет? Спросил Алеша.
1: Будет тебе секрет сейчас, улыбнулся дедушка. Валера, видишь, там под елочкой растет мухомор. Принеси-ка мне его сюда. Дедушка достал из своей корзины большой красивый белый гриб. Смотрите, вот у меня 2 гриба. Буровик и мухомор. Какой из них съедобный, а какой ядовитый?
2: Ну, это все знают. Разве это секрет? Разочарованно сказал Алеша.
3: А откуда ты узнал, что это так?
1: Ты, деда, нас научил.
3: А почему вы мне поверили?
2: Ты никогда не говоришь неправду, сказала Лиза.
3: И ты, наверное, не хотел бы, чтобы мы отравились, добавил Алеша.
1: Но ведь в моей сказке папа еж тоже не обманывал своих ежат. Однако только Тишка и Кешка собрались съедобные грибы. Что им помогло? Алеша, как ты думаешь?
2: Тишке помогло то, что он знал, как отличить хороший гриб от плохого. А Кешке помогло то, что он все время возвращался и сверял свои грибы с нарисованными на плакатах.
1: Дедушка одобрительно кивнул и сказал: «Молодец, правильно. Ты только что сказал «хороший гриб» и «плохой». А как ты различаешь хорошее и плохое?»
2: Тут вмешался Валера. «Хорошее – это когда хорошо».
1: Все дружно засмеялись. Дедушка вытер глаза платком и спросил еще раз. «Все-таки, как можно научиться различать добро и зло?» Дети замолчали. Лиза вдруг взяла дедушку за руку и сказала:
2: «Я разгадала твой секрет. Ты говоришь о Библии. Мимо нее можно пробежать, как это сделал Гришка. Ей можно не поверить, как не поверил Мишка. С ней можно познакомиться и все время возвращаться к ней, как возвращался Кешка. А можно читать ее, изучать и знать, как знал Тишка».
1: Дедушка обнял Лизу. «Молодец, внучка!»
2: «А разве в Библии написано про грибы?» – спросил Валера.
1: «Нет, внучок!» – засмеялся дедушка. «Но представь себе, что мы совершаем в нашей жизни хорошие дела и поступки, и плохие. Первые приносят нам пользу, а вторые отравляют нас. Вот посмотри, белый гриб. На что он похож? Он такой чистый, крепкий, надежный».
2: «Мне кажется, это вера», – тихо сказала Лиза. «А подосиновик – это любовь».
3: «Почему?» – спросил Алеша.
2: «Он очень красивый, прямой, высокий».
3: «А подберезовик?»
2: «Это надежный.
0: надежда», — подумав, сказала Лиза. Алёша не унимался.
3: «А шампиньон?»
0: «Это правда и истина. Он чистый, белый. Он остается чистым, пройдя через землю. Он даже может пробить асфальт. Это правда, которая побеждает».
1: Дедушка кивнул головой.
3: «Правильно, внучка.
1: А есть еще один гриб, который очень похож на шампиньон. Только он не такой белый, а чуть зеленцой, и юбочка на нем такая, красивенькая. Этот гриб очень ядовитый. Я рассказывал вам о нем».
3: «Бледная поганка», — догадался Алёша. «Она похожа на правду, но это ложь».
1: «Как интересно», — сказал Валера. «Я бы никогда не додумался. Давайте еще».
3: «А опята?» — хитро подмигнул дедушка.
0: «Это дружба!» — хором закричали дети.
3: «А ложные опята?»
0: «Это компания, с которой лучше не водиться».
1: Алёша задумался.
3: «А сыроежки?»
1: Лиза, помолчав, сказала.
0: «Я думаю, что вежливость».
3: «Вежливость? Почему?» – удивился Алёша.
0: «Понимаешь, они все разные. Желтые, розовые, фиолетовые, зеленые. Все очень красивые, простые и не прячутся. Но они очень хрупкие и не переносят грубого обращения».
3: «Да», – протянул Алёша. «Моя вежливость от грубого обращения моментально рассыпается».
1: Дедушка успокоил Алёшу.
3: «Не грусти. Вот посмотри на лисички. Что они тебе напоминают?»
0: «Улыбку, смех, юмор, радость».
1: «Да», — поддержал Алёшу Валера. «На них просто приятно посмотреть».
3: Дедушка потрепал его по рыжим вихрам. «А знаешь, что есть и ложные лисички? Это, наверное, пустой смех, злой юмор, глупые шутки».
0: Лиза улыбнулась. «Как хорошо, что в наших корзинках только дружба, любовь, надежда и вежливость».
1: Дедушка скомандовал.
3: «А теперь домой! Обрадуем бабушку такими находками».
1: Дети подхватили свои лукошки и направились по тропинке домой. Валера обернулся и сказал мухомору, который остался лежать на полянке.
0: «Ты думаешь, что ты самый красивый, самый главный, самый важный? А на самом деле ты просто глупость, и ты нам не нужен. Прощай, мухомор!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Сегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы завершили изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о втором послании апостола к тем же самым верующим в Фессалониках. Можно назвать несколько причин, почему для нас будет вполне естественно проводить изучение этих произведений вместе. Во-первых, оба послания появились практически в одно и то же время. Насколько нам известно, первое послание к фессалоникийцам было написано апостолом Павлом приблизительно в 52 или 53 году нашей эры. Хотя в нашем Новом Завете это произведение следует после нескольких других произведений Павла, на самом деле оно явилось первым посланием апостола. Второе послание к фессалоникийцам было написано вскоре после первого, то есть приблизительно в том же 52 или 53 году. Во-вторых, оба этих произведения отличает общность тематики, поскольку данное послание является частью того учения, которое апостол Павел преподал фессалоникийским христианам. Хотя Павел провел в Фессалониках менее одного месяца, наставляя этих новообращенных верующих, ему удалось коснуться многих великих доктрин христианства. Очевидно, что апостол уделял особое внимание второму пришествию Христа за своими верующими и говорил о приближающемся возвращении Господа. Интересно, что сам Павел не считал данный вопрос чем-то недоступным для понимания в среде новообращенных христиан. Однако за время, прошедшее после ухода Павла из Фессалоник, некоторые фессалоникийцы, узнавшие и принявшие Иисуса Христа, ушли из жизни. И это заставило многих верующих задаваться естественным вопросом. Станут ли эти усопшие христиане участниками восхищения? В первом послании к фессалоникийцам Павел представляет учение о втором пришествии Христа за своими верующими в качестве вести утешения. Именно эта тема является доминирующей во всем послании. При его написании апостол Павел преследовал три основных цели. Во-первых, он стремился утвердить молодых верующих в элементарных истинах Писания. А во-вторых, апостол хотел подготовить их к жизни в святости в свете грядущего возвращения Иисуса Христа. Суть в

но оказывать на нашу жизнь очищающее и освящающее действие. Не так уж важно, насколько волнующими и захватывающими являются для нас эти пророчества о восхищении Церкви. Гораздо важнее то, как именно мы живем здесь. Влияет ли все то, что мы знаем о грядущем восхищении, на нашу жизнь в этом мире уже сейчас? Итак, в первом послании к Фессалоникийцам основное внимание обращено на восхищение верующих, то есть на приход Христа, когда Он заберет свою церковь из этого мира. Но во втором послании Павла все внимание сосредоточено на возвращении Христа на землю во второй раз, когда Он придет, чтобы судить мир и основать свое царство на этой земле. Павел писал свое второе послание вскоре после написания первого, а значит, эти христиане в Фессалониках все еще оставались младенцами во Христе. Первое письмо апостола породило среди них дальнейшие вопросы и сомнения, и в своем втором послании Павел пытается ответить на эти вопросы. Кроме того, среди верующих в Фессалоникийской церкви имело хождение какое-то письмо или какие-то письменные наставления, которые якобы принадлежали самому апостолу Павлу. На самом же деле, имевшийся документ был предназначен для того, чтобы смутить этих христиан. В этом приписываемом Павлу письме утверждалось, что Христос уже пришел. Более того, говорилось, что Иисус не только пришел, но и уже собрал свою церковь к себе. А стало быть, весь этот мир уже вступил в период суда, который, как мы выяснили ранее, называется термином «День Господень». День Господень — это период времени, который начинается с началом великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа на земле. Есть много отрывков Писания, которые рассказывают нам об этом времени, когда Бог обрушит свой суд на правителей и простых людей этого мира, сокрушая военные и экономические силы, все великое и неизменное, все религиозное и безбожное. И весь мир окажется ввергнутым в хаос и смятение. Верующие в Фессалониках испытывали гонения, как мы с вами узнали, изучая первое послание Павла. Также мы помним, что и самому апостолу довелось пострадать, когда его евангельская проповедь в Фессалониках встретила серьезное противостояние. Фактически Павел был вынужден убежать из Фессалоник, спасаясь от своих врагов. Христиане в городе Фессалоники тоже страдали за Евангелие. Так что у них были все основания верить, что они уже вступили в период великой скорби. Однако, согласно учению Павла, наступление периода великой скорби означало, что все эти верующие, а не только их мертвые близкие, лишились возможности участвовать в восхищении. Своим вторым посланием Павел старается развеять подобные страхи, ясно говоря, что наша встреча с Иисусом все еще предстоит в будущем. Для этого Павел объясняет, что, хотя наступление Дня Господнего и случится внезапно, его приход будут предварять определенные предвестники. То есть сначала должны будут произойти определенные события, предвещающие скорый конец. Этими событиями станут всеобщее отступление людей от веры и появление человека греха, который должен будет прийти прежде. В этом послании апостол Павел говорит, что формальная церковь, как внешняя организация, полностью отступит и отвернется от Бога. В Евангелии от Луки, в 8 стихе 18 главы, Господь задает вопрос: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» С точки зрения грамматики греческого языка, формулировка этого вопроса подразумевает отрицательный ответ. То есть, фактически, Господь говорит, что когда Он придет вновь, Он не найдет на земле веры, ибо организованная церковь погрязнет в безбожном отступничестве. Это же утверждается и в книге Откровения,
В 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам мы читаем,

читаем о том, как церковь будет удалена из этого мира. И в этом мире не останется ничего, кроме формальной организации, которая, подобно пустой скорлупе, имеет вид благочестия, но отрицает его силу. Эта самая организация представлена в 17 главе книги Откровения в виде образа великой блудницы, являя нам одну из самых отвратительных картин в Священном Писании. Иными словами, Павел аргументированно убеждает христиан, что период великой скорби еще не наступил. Мы должны согласиться, что фессалоникийские братья имели все основания полагать, что они уже вступили в период великой скорби. Надо сказать, что с тех самых пор многие отдельные верующие целой церкви, которым доводилось испытывать гонения и невзгоды, приходили к заключению, что они живут в великой скорби. Например, в годы Второй мировой войны среди некоторых весьма консервативных британских служителей было широко распространено мнение, что человечество уже вступило в период скорби, и что церковь должна пройти через все эти испытания. Спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны в Америке проходила большая богословская конференция. И однажды группа участников этой конференции, среди которых был один служитель из Англии, обедала вместе после каких-то мероприятий. Этот англичанин был сторонником идеи, что церковь все-таки должна пройти через период скорби. Более того, он принадлежал к числу теологов, считающих, что церковь живет в скорби уже сейчас. И вот в ходе беседы между присутствующими служителями зашел разговор о богословии великой скорби. Этот англичанин начал излагать свою позицию, подтверждая ее такими словами. «Если бы вы, коллеги, жили в Лондоне во время войны, когда каждую ночь жителям приходилось спускаться в подземку, чтобы укрыться от ужасных бомбежек, когда каждый день вы были бы вынуждены наблюдать за страданиями и горем своих близких и друзей, вы бы, несомненно, начали разделять мои взгляды». На это один из присутствующих ответил: «Если бы мы жили в Лондоне во время войны, и если бы мы пережили все, что довелось пережить вам, мы бы, несомненно, признали сейчас, что это действительно великая скорбь. Но если бы мы сидели за столом, в отменном ресторане, в кругу своих хороших друзей и наслаждались искусством повара, как мы делаем сейчас, я бы задал себе вопрос, а точно ли это великая скорбь? А если это скорбь, тогда я согласился бы пожить в такой скорби подольше». Описание периода великой скорби в Библии гораздо страшнее всего того, что происходило в годы Второй мировой войны. Причем этот период был настолько ясно и подробно описан Христом, что нет никаких оснований предаваться панике или сомнениям. Христос сказал, что в будущем грядет непродолжительный промежуток времени, ознаменованный такими событиями, которых не было от начала мира до ныне и не будет. Ничего подобного не происходило прежде, и ничего подобного не будет происходить и в будущем. Следует сказать еще несколько слов о содержании второго послания к фессалоникийцам. В то время как в первом послании основной акцент сделан на возвращение Христа за своей церковью, то есть на восхищение церкви, второе послание к фессалоникийцам обращает основное внимание на возвращение Христа на эту землю во второй раз, когда Он начнет свой суд и установит свое царство здесь, на земле. В теологии это событие называется «откровением». Дело в том, что в событиях восхищения главным действием является вовсе не его пришествие на землю, потому что Господь не придет на эту землю. Писание ясно говорит, что это мы, верующие, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. Термин «восхищение», который используется здесь, означает, что мы будем подняты и встретимся с Господом на облаках.
Греческое слово «гарпадзо», переведенное у нас как «восхищенные», буквально означает «внезапно схвачены», «подняты» или «перенесены», чтобы встретиться со Христом в воздухе. Однако откровение Христа — это когда Он явит Себя миру, возвратившись на саму землю, чтобы основать Свое Царство. А в промежутке между этими двумя событиями будет происходить то, что мы называем великой скорбью. Как мы видели, изучая первое послание к Фессалоникийцам, восхищение не являлось темой Ветхого Завета. Это учение не было отражено в ветхозаветных писаниях. Надеждой и упованием святых Ветхого Завета была земная надежда. Они ожидали своего Мессию, который должен был прийти, чтобы основать царство здесь, на этой земле. И это было бы истинное небесное царство. Само выражение «царство небесное» означает власть и воцарение небесных законов на всей земле. Едва ли можно объяснить эту концепцию проще. Хотя некоторые теологи изрядно потрудились, чтобы усложнить все это, стараясь выдумать какую-то сложную и замысловатую теорию. Царство небесное, о котором говорил Иисус, это правление небес на этой земле. Потому что, когда Он будет здесь, наша земля воистину станет небесами. Ну а теперь давайте обратим внимание на первые стихи этого послания. Его открывает обычное дружеское приветствие Павла, которое апостол обращал ко всем духовно и теологически здоровым церквям. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникийской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе». Павел упоминает в своем приветствии Силуана, а иначе Силу, а также Тимофея. Этим троим довелось много выстрадать ради Евангелия. Мы с вами знаем, что Павлу и Силе пришлось вместе томиться в темнице в Филиппах. Затем Павел, Сила и Тимофей отправились в Фессалоники, но позднее Павлу пришлось оставить их. Апостол ожидал их в Афинах, а когда стало ясно, что они не появятся, он отправился в Коринф, где и продолжал ждать прихода друзей. Именно в это время, как мы уже говорили, Павел написал свое первое послание к Фессалоникийцам, чтобы ответить на некоторые вопросы, которые возникли у фессалоникийцев после его ухода. Когда Павел пишет свое послание, он называет двух своих сотрудников, которые являлись для него самыми близкими друзьями. Павлу было свойственно упоминать в своих письмах близких ему людей, которые были бы абсолютно неизвестны нам, если бы апостол не упомянул их в своих произведениях. Это демонстрирует нам кое-что в характере апостола Павла. Этот человек, который некогда являлся гордым молодым фарисеем, стал смиренным последователем Господа Иисуса Христа, его служителем и апостолом. Павел обращался к поместной церкви в Фессалониках, ибо верил в поместные церкви, и главным для него было, чтобы эта церковь в Фессалониках пребывала в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Возможно, что апостол не упомянул Святого Духа, потому что Дух Божий уже присутствовал в Фессалониках, живя в сердцах верующих. И присутствие Божьего Духа позволяло этим людям демонстрировать жизнь Христа и поступать достойно своего высокого звания. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Господь Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». В этом стихе мы читаем о том, что истинная церковь пребывает в руках Господа Иисуса и Бога Отца. Фессалоникийская церковь находилась именно там. И я надеюсь, что там находится и ваша церковь.
Самое важное – это вовсе не название вашей церкви. Самое важное – это чтобы вы и другие истинные верующие пребывали во Христе Иисусе. И именно это делает поместную церковь чем-то поистине уникальным. Святой Дух обитает в истинных верующих, и Его силой они могут демонстрировать Христа людям, живущим вокруг них, являя пример жизни для Бога. Именно это Павел говорит, обращаясь к фессалоникийским верующим во вступительных словах своего послания. Далее апостол продолжает свое приветствие. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир – это два важных евангельских понятия. Благодать упоминается первой. Если вы испытали Божью благодать, это означает, что вы были спасены. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, пишет Павел во второй главе послания к Ефесянам в 8 и 9 стихах. Только когда вы приходите к Богу, как погибший грешник, ничего не принося Ему, но принимая у Него все, только тогда вы можете испытать Божью благодать. Он предлагает вам спасение, жизнь вечную, как Божий дар. Вы не можете заработать чей-то подарок. Стоит вам сделать что-то для получения этого дара, как подарок перестанет быть подарком. Он станет вашим вознаграждением. Бог смотрит на нас, как на своих детей, вовсе не потому, что мы были или являемся такими уж замечательными. Спасение – это когда Бог предлагает нам, погибшим и осужденным на преисподнюю грешникам, вечную жизнь, если мы доверимся Христу. Это и есть Его благодать. А мир следует уже после благодати. Если вы испытали Божью благодать, тогда вы знаете кое-что о Его мире. Мир – это самая мягкая подушка, на которой вам доводилось спать ночью. И этот мир приходит к нам, когда мы узнаем, что наши грехи прощены. Мир в сердце человека воцаряется не из-за каких-то психологических приемов или душепопечительских увещеваний, но приходит из сверхъестественного источника – от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это сверхъестественный мир. А если вы не имеете такого мира, вы можете обрести его, потому что это дар Божий, который дается грешникам, обратившимся ко Христу. Вы можете сделать это сегодня, вы можете сделать это сейчас. Вам нужно прийти со смиренным сердцем и склониться перед Его жертвой и получить эту благодать и мир в свое сердце. Этим я хочу закончить наш сегодняшний разговор. Наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.